радио Ульяновск FM. Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 15 сентября 1993 года Майкл Джексон впервые выступил в Москве по официальному приглашению мэра Лужкова. Концерт в Лужниках собрал больше 70 тысяч зрителей. В Москве весь день шел дождь, трибуны и сцена были подтоплены, но выступление Джексона не отменили. Сотрудники техслужбы постоянно убирали воду со сцены. Из-за множества зонтов многие зрители даже не рассмотрели поп-короля. В финале он вышел на сцену, поднял руку, стоял так около 5 минут и несколько раз повторил фразу «I love you, Moscow». Во время того визита Джексон успел посетить воинскую часть, где маршировал вместе с солдатами и примерил военную форму. Его фотографии в кителе и фуражке есть в сети. В доме книги на Новом Арбате Майкл купил целую стопку книг, а по дороге в лимузин вдруг начал раздавать прохожим билеты на свой концерт. В номере столичного отеля «Метрополь» Джексон написал балладу «Stranger in Moscow» – «Незнакомец в Москве», а через 3 года, в 96-м, снова приехал в Россию с концертами.

0: Инструментальная музыка на Ульяновск FM.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Вы слушаете Радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
2: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. В сквере Языковых Ульяновска на территории бывшей усадьбы депутата поэта Николая Языкова торжественно открыли художественно-скульптурную композицию «Пушкин в Симбирске, 1833 год», посвященную визиту Александра Сергеевича. Проект автора Дмитрия Бобровича объединил панно с панорамами Симбирска XIX века. Верстовой столб, бронзовый медальон и скульптуру зайца, а само праздничное открытие сопровождалось театрализованной постановкой и импрессивной экскурсией. До 30 сентября в Ульяновской области через госуслуги, МФЦ и клиническую службу социального фонда принимают заявления на ежегодную семейную выплату для граждан Российской Федерации, родителей, усыновителей, опекунов и попечителей с детьми до 18 лет, чей среднедушевой доход за прошлый год не превышает 23 673 рублей, у которых нет долгов по алиментам или ограничений родительских прав. Отмечается, что самозанятые и ИП без доходов, облагаемых НДФЛ, получить ее не смогут. Размер выплаты составляет разницу между уплаченным за прошлый год НДФЛ и налогом от того же года по ставке 6%. Срок работы значения не имеет. Рассмотрение занимает до 30 рабочих дней, а перечисление средств происходит в течение 5 рабочих дней после одобрения. Справки принимаются по телефону 8 800 100 0001. Депутат Государственной Думы Марина Ким предложила вернуть Ленина в Ульяновск. Об этом она написала в своем канале в мессенджере Макс. Народная избранница также запустила голосование в канале. Идея появилась во время прогулки по Ульяновску. Ким говорила с экспертами о городе, его истории и туризме. После этого родилась идея вернуть Ленина на родину. Среди вариантов ответов онлайн-голосованию – вернуть вождя мирового пролетариата вместе с мавзолеем или просто похоронить его на родине. Компания «Еврохим» ведет переговоры с властями о создании в России госпрограммы модернизации старых мощностей по выпуску аммиака, которая будет работать по аналогии с договорами на поставку мощности в энергетике, механизмом возврата инвестиций за счет повышения тарифов. Уточняется, что в России около 23 таких производств и примерно 70% российских мощностей старше 45 лет. Однако глубокая модернизация не проводится из-за сложности лицензирования технологий и того, что господдержка сейчас направлена только на создание новых заводов. При этом есть уверенность в том, что стороны придут к результату, хотя это займет время. Ученые МФТИ провели успешные испытания отечественного робототехнического комплекса «Террокарнитов-бот». Разработка способна самостоятельно обследовать территорию под будущие раскопки, используя георадар, металлоискатель, GPS-навигацию и систему технического зрения. Собранные данные обрабатываются бортовой нейросетью. Она привязывает их к координаторам и строит детальную трехмерную карту подземного слоя с указанием всех аномалий. Робот берет на себя рутинный физический труд в сложных условиях, позволяя оператору сосредоточиться на интерпретации данных. Георадар сканирует грунт на глубине до 10 метров. В планах научить искусственный интеллект распознавать типы объектов, такие как, например, останки или артефакты.
3: Реклама. Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 00 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 18.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Добавим еще один повод для аэрофобии, ну или для размышлений перед покупкой авиабилетов. Ученые из Университета Иерусалима выяснили, что уровень космической радиации, которую мы получаем на борту самолета, напрямую зависит от активности Солнца. Нет, все не так просто. Оказывается, чем менее активно наше светило, тем выше радиационный фон на высоте полета. Дело в том, что бурная солнечная активность работает как своеобразный магнитный щит. Когда Солнце затихает, этот щит ослабевает, и к Земле прорывается гораздо больше высокоэнергетических частиц. На стандартных для гражданской авиации 10 километрах доза составляет около 1 микрозиверта в час. Для обычных пассажиров это сущие пустяки, а вот для экипажей, проводящих в небе сотни часов, фаза солнечного цикла теперь станет важным фактором при расчете лучевой нагрузки. Так что, планируя частые перелеты, стоит посматривать и на календарь солнечной активности.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 15 сентября 1917 года вышел первый номер американского финансово-экономического журнала Forbes. Его основатель, журналист Берти Чарльз Форбс, хотел назвать издание «Дела и их вершители», но по совету друзей дал ему свое имя. Берти был 6-м из 10 детей в семье портного, эмигранта из Шотландии. В 14 лет он бросил школу и устроился наборщиком текстов в газету, позже выучился на стенографиста и стал журналистом, работал в разных финансовых изданиях. Его заметил медиамагнат Уильям Рэндольф Хёрст и пригласил в свою газету «Нью-Йорк Американ». Там Форбс стал самым популярным финансовым журналистом еще и потому, что не боялся резко критиковать богатых и успешных. Сегодня Forbes – один из ведущих деловых журналов в мире, в том числе благодаря разным рейтингам. Самый известный из них – список миллиардеров мира. Впервые такой перечень журнал опубликовал уже в 1918-м. Тогда список из 30 богатейших американцев возглавил Джон Рокфеллер с состоянием 1 миллиард 200 миллионов долларов. И в том рейтинге он был единственным миллиардером.
4: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: FM. Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
1: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
1: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 18.
2: Реклама.
3: «Окна от Бориса». 653-753.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, наметятся положительные сдвиги в делах, которые давно кажутся застрявшими. Улучшится общение с коллегами и старшими родственниками. Тельцы, время отвлечься от дел, которые зашли в тупик. Возможно, вы найдете совершенно другое решение. Близнецы, ваши успехи будут определяться прошлыми решениями. Вы получите ровно тот результат, который логически вытекает из ваших действий. Раки, день может быть нервным и неровным. Возможны вспышки как гнева, так и немотивированного пессимизма и фатализма. Львы, в любом деле будет важно прояснить детали. Не откладывайте решения мелких вопросов. Девы, несмотря на все ваши усилия, итоги дня могут не порадовать. Что-то придется пока просто спустить на тормозах. Весы, в каких-то делах вам точно повезет, но не во всех. Возможно, неоднозначные ситуации, которые потребуют странных решений. Скорпионы, не стоит стремиться к решению всех вопросов сразу. Это вас запутает и отнимет слишком много сил. Расставьте приоритеты. Стрельцы, импровизации приветствуются, но нарушать базовые правила игры нельзя. Стоит вам выйти за рамки, и все пойдет не так. Козероги, не отходите далеко от принятых решений и утвержденного плана. Пусть результат будет меньше, но надежней. Водолеи, возможно ухудшение самочувствия. Также могут подвести близкие. Дом может временно стать ненадежным тылом, а источником проблем. Рыбы, день может получиться излишне эмоциональным, особенно если в семье есть нерешенные вопросы или тлеющий конфликт. Может случиться ссора.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Объявлены номинанты премии MTV Video Music Awards 2026. По количеству номинаций лидируют Мадонна и Тейлор Свифт. У Мадонны 11, у Свифт 9. Давайте подробно остановимся на одной из главных категорий, которая называется «Видео года». Несколько из этих песен есть в нашем плейлисте. Итак, вот претенденты. Ариана Гранде – «Hey That I Made You Love Me». Bruno Mars, I Just Might.

Мадонна, Confessions Tour. Сабрина Карпентер, Tears.

Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Это были номинанты на видео года премии MTV. Церемония состоится в последнее воскресенье сентября в Лос-Анджелесе. Как всегда, будет горячо.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: смотри.
1: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
2: Всемирная история.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: 15 сентября 1993 года Майкл Джексон впервые выступил в Москве по официальному приглашению мэра Лужкова. Концерт в Лужниках собрал больше 70 тысяч зрителей. В Москве весь день шел дождь, трибуны и сцена были подтоплены, но выступление Джексона не отменили. Сотрудники техслужбы постоянно убирали воду со сцены. Из-за множества зонтов многие зрители даже не рассмотрели поп-короля. В финале он вышел на сцену, поднял руку, стоял так около 5 минут и несколько раз повторил фразу «I love you, Moscow». Во время того визита Джексон успел посетить воинскую часть, где маршировал вместе с солдатами и примерил военную форму. Его фотографии в кителе и фуражке есть в сети. В доме книги на Новом Арбате Майкл купил целую стопку книг, а по дороге в лимузин вдруг начал раздавать прохожим билеты на свой концерт. В номере столичного отеля «Метрополь» Джексон написал балладу «Stranger in Moscow» – «Незнакомец в Москве», а через 3 года, в 96-м, снова приехал в Россию с концертами.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Вы слушаете Радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
2: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
3: В Ульяновской области для голосования 18, 19 и 20 сентября приготовили 904 участка. Губернатор Алексей Русских на заседании оперативного штаба сообщил о создании мобильных помещений для отдаленных населенных пунктов. Участники обсудили подготовку к единому дню голосования. Проект «Информ УИК», члены комиссии информируют, которым члены комиссии информируют жителей до 15 сентября, работу регионального общественного штаба и центра наблюдения в педагогическом университете, где за голосованием можно следить онлайн. Подготовку прошли 2500 наблюдателей. Сегодня, 15 сентября, в Ульяновске откроется новое подразделение поликлиники номер 4 на улице Героя Российской Федерации Колпакова. В здании предусмотрены отдельные входы для центра лучевой диагностики и пациентов с температурой, а также центральные для терапевтического и профилактического блоков. Это разделит потоки посетителей и сократит время ожидания. Внутри оборудованы просторные коридоры, вместительные зоны ожидания и адаптированная среда для людей с ограниченными возможностями. По просьбам жителей маршрут автобуса номер 28 продлили до новой поликлиники. Российские предприятия госкорпорации «Ростех» разработали и выпустили полностью отечественный высокоточный стрелковый комплекс – винтовку с линейкой мощных патронов для спортсменов и охотников, который индустриальный директор кластера вооружений Бекхан Аздуев охарактеризовал как оружие уровня лучших зарубежных аналогов. По его словам, благодаря опыту совершенствования продукции специалисты создали систему, позволяющую попасть на длинных дистанциях, что называется «белки в глаз». При этом не исключается интерес к ней со стороны спецслужб и военнослужащих. За первое полугодие поставки кофе из России в Киргизию выросли более чем вдвое, почти до 3,5 миллионов долларов. Это 52% всего импорта республики. В то же время импорт российского чая сократился почти в 2,5 раза, до 945 тысяч. Лидерство по поставкам чая сохранил Казахстан с объемом почти 2 миллиона долларов. Другие крупные поставщики кофе остались Казахстан, Бразилия и Колумбия. Ученые Эрмитажа Института Карпинского установили, что мрамор Венеры Таврической добыт на греческом острове Парос. Это подтвердил изотопный анализ стронция и свинца, а также изучение микроструктуры камня. Выяснилось, что статую обрабатывали абразивным порошком, а железистые пятна указывают на долгое пребывание под открытым небом. Исследование продолжается. Специалисты ищут следы древней краски и микроорганизмов. Разработанная методика поможет уточнять происхождение других античных скульптур. Курс валюты на сегодня – доллар 84 рубля 34 копейки, евро 97 рублей 76 копеек.
4: Реклама. Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом, современные планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 00 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 18.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: вами Радио Ульяновск ФМ. На Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Среди европейских стран по объемам продаж новых легковых машин Россия поднялась в рейтинге сразу на 3 строчки и заняла 2-е место. Это данные британской консалтинговой компании Global Data. За прошлый месяц в нашей стране продали более 114 тысяч новых легковушек. Выше нас только Германия. Позади остались и Франция, и Великобритания, и Италия. По какой же причине мы обогнали почти всех? В Европе август – это пик отпусков и традиционный спад покупательской активности. А, например, в Великобритании продажи упали из-за того, что клиенты ждали сентября, когда в стране обновляются идентификаторы на автомобильных номерах, указывающие на возраст автомобиля. Следующим показательным месяцем для сравнения статистики будет декабрь. И у нас, и у них конец года – традиционный пик продаж.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Добавим еще один повод для аэрофобии, ну или для размышлений перед покупкой авиабилетов. Ученые из Университета Иерусалима выяснили, что уровень космической радиации, которую мы получаем на борту самолета, напрямую зависит от активности Солнца. Нет, все не так просто. Оказывается, чем менее активно наше светило, тем выше радиационный фон на высоте полета. Дело в том, что бурная солнечная активность работает как своеобразный магнитный щит. Когда Солнце затихает, этот щит ослабевает, и к Земле прорывается гораздо больше высокоэнергетических частиц. На стандартных для гражданской авиации 10 километрах доза составляет около 1 микрозиверта в час. Для обычных пассажиров это сущие пустяки, а вот для экипажей, проводящих в небе сотни часов, фаза солнечного цикла теперь станет важным фактором при расчете лучевой нагрузки. Так что, планируя частые перелеты, стоит посматривать и на календарь солнечной активности.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: и погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 15 сентября 1917 года вышел первый номер американского финансово-экономического журнала Forbes. Его основатель, журналист Берти Чарльз Форбс, хотел назвать издание «Дела и их вершители», но по совету друзей дал ему свое имя. Берти был 6-м из 10 детей в семье портного, эмигранта из Шотландии. В 14 лет он бросил школу и устроился наборщиком текстов в газету, позже выучился на стенографиста и стал журналистом, работал в разных финансовых изданиях. Его заметил медиамагнат Уильям Рэндольф Хёрст и пригласил в свою газету «Нью-Йорк Американ». Там Форбс стал самым популярным финансовым журналистом еще и потому, что не боялся резко критиковать богатых и успешных. Сегодня Forbes – один из ведущих деловых журналов в мире, в том числе благодаря разным рейтингам. Самый известный из них – список миллиардеров мира. Впервые такой перечень журнал опубликовал уже в 1918-м. Тогда список из 30 богатейших американцев возглавил Джон Рокфеллер состоянием 1 миллиард 200 миллионов долларов. И в том рейтинге он был единственным миллиардером.
4: Ульяновск FM.

горы расступились надо мной, внизу под серым.

быстро и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока. Но я пойду, наверное.

так лучше даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь, знаешь, остатки сигарет.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
2: Ульяновск-ФМ.
1: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.
3: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
4: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
1: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 18.
2: Реклама. Окна от Бориса. 653-753.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка вашего
2: сердца. Радио Ульяновск-ФМ. Obsession.

0: Ульяновск FM. Музыкальный пульс города.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: мегафауны, особенно мастодонтов и гигантских ленивцев, которые составляли основу их рациона. Сегодня смелодоны, которых мы также называем саблезубыми тиграми. Слово «смелодон» происходит от греческих слов «смиле» – скальпель или обоюдоострый нож, и «одонт», то есть «зуб». Смелодоны имели впечатляющие размеры. Самый крупный вид весил до 400 килограммов и обладал невероятно мощным мускулистым телосложением, больше похожим на медвежье, чем на кошачье. Верхние клыки смелодонов достигали 28 сантиметров в длину и напоминали сабли или мечи. Они выглядывали из пасти даже при закрытом рте. Смелодон мог открывать челюсти на 120 градусов. Сейчас так умеют делать бегемоты и облачные леопарды. А безусловные чемпионы в этом деле – змеи. Они могут открывать пасть на 180 градусов. А вот бегали смелодоны не очень быстро. Как выяснили ученые, у них были очень короткие лопатки. Это значит, что они не могли бегать с высокой скоростью, как современные хищники. Также смелодоны, скорее всего, гораздо меньше, чем современные хищники, полагались на нюх. У них было меньше генов обонятельных рецепторов, чем у обычной домашней кошки. Кроме того, у них было более слабое бинокулярное зрение, необходимое для прыжков по деревьям. Зато были более развиты зоны мозга, отвечающие за слух и координацию лап. Смелодоны имели конкурентов. За той же добычей на земле охотились фараракосы – птицы ужаса. Это были трехметровые нелетающие плотоядные птицы с очень опасными топорообразными клювами. Они были опасны даже для самих смелодонов. Смелодоны были социальными животными. Некоторые особи доживали до зрелого возраста с тяжелыми врожденными травмами, из чего ученые сделали вывод о том, что эти кошки жили группами и заботились о сородичах, например, приносили им еду. Смелодоны были не способны рычать. Вместо этого они, скорее всего, низкочастотно урчали или мурлыкали, как обычные домашние кошки. И что на первом месте? Название «саблезубый тигр» ошибочно. Смелодоны не состояли в близком родстве с современными тиграми и вообще не были родственниками никаким другим представителям рода пантер.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Ульяновск FM. Золотые хиты. I've been lost inside a million eyes. They don't see me. They don't know what it's like. Draining colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра переменная облачность, временами небольшой дождь, ветер северный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 12-14, а днем плюс 15-17.
1: Пять лучших песен любви на радио Ульяновск-ФМ украсят ваш день.
2: Для начала сегодня послушаем группу «Браво» с песней «Там, где сбываются сны». Чуть раньше у нас One Republic, Need Your Love, а прямо сейчас Beloved, Sweet Harmony.

0: 5 песнях о любви, Сиси Кейдж, Heaven and Hell и чуть раньше у нас Aha, Lifelines. Каждая из 5 песен о любви — это особенная история, естественно, про любовь и, естественно, с романтическим подтекстом. И с удовольствием мы их слушаем каждый день в 13:05. С вами Андрей Королёв. Хорошего вам вторника. У нас впереди Леди Гага, Папарацци.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Чем хороший рабочий вторник, уже мало кто вспоминает про прошедшие выходные и все больше настраивается на работу. У нас впереди Тедди Свимс и песня «Мистер Ноу Ит Олл» или «Мистер Всезнайка».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность, временами небольшой дождь, ветер северный 3-8 метров в секунду, ночью плюс 12-14, а днем плюс 15-17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: 2005 года и песни на все времена. Ульяновск-ФМ.
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: не трудно.
1: Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск-ФМ.

0: Рентгеновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: У нас впереди песни золотой коллекции, три хита, которые радуют нас в последнюю четверть каждого часа. В этом выпуске Хозиер, Take Me to Church, чуть раньше Scorpions, а откроют золотую коллекцию Рикардо Фолии.
1: Золотая коллекция. Радио Ули.

0: золотой коллекции Hozier Take Me to Church. Впереди у нас Sonic Sky, а еще по плану инструментальная музыка. Обойдемся без лишних слов, послушаем мелодию Яна Хаммера «Крокетс».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра переменная облачность, временами небольшой дождь, ветер северный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 12-14, а днем плюс 15-17.
4: Реклама. «Окна от Бориса». 653-753.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

«Золотые хиты» — это Патрисия Каз с песней «Когда Джимми говорит Куан Джимми Ди». С вами Андрей Королёв. Хорошего вторника вам. Сегодня 15 сентября. Чувствуется середина первого осеннего месяца. Но как минимум чувствуется, что месяц осенний. Впереди смысловые галлюцинации с песней «Разум когда-нибудь победит».

всегда предсказуема, злость обоснована. Я думал, все кончилось, но опять все по-новому. Разум когда-нибудь победит, что-то заставит

Эти бескрайности, мне бы к ней прикоснуться. Разум когда-нибудь победит. Что-то заставит.

Это австралийский музыкант Кевин Паркер, больше известный как Тейм Импала, и певица Джинни с песней «Дрекула». Это одна из музыкальных новинок 26-го года. Слушаем и музыкальные новинки, и не забываем про золотые хиты. Впереди Джордж Майкл и песня «Faith».

0: Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Cause I gotta have faith.
1: В любое время, в любом месте золотые хиты на Ульяновск-ФМ.

0: Йеновск-ФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: кто-то уже во вторник начинает планировать предстоящие выходные. Пока про выходные, можно сказать одно, будет не слишком холодно и, самое главное, сухо. Но пока что прогноз предварительный. Впереди Розалин, песня «Снэп».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность, временами небольшой дождь, ветер северный 3-8 метров в секунду, ночью плюс 12-14, а днем плюс 15-17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Еновска ФМ. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Ульяновск ФМ.

0: Мы с вами подошли к песням «Золотой коллекции». Три песни, которые прошли сквозь время. И в этот раз песни очень кинематографичные. Послушаем Джеймса Бланта «You're Beautiful». Чуть раньше у нас Тина Казинс «Pray». А откроют «Золотую коллекцию» песни из фильма «Красотка».
1: «Золотая коллекция» радио «Ульи».

0: Джеймс Блант, You Are Beautiful, в золотой коллекции этого часа. Скоро послушаем Мику. И прекрасное пожелание ближе к концу рабочего дня расслабиться и воспринимать все чуточку легче. Relax, take it easy. А еще у нас по плану инструментальная музыка. В этот раз Wise Hand и мелодия Timeless.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Ульяновск FM.
1: Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
2: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина.
3: В Ульяновске возобновилась эвакуация брошенных автомобилей. Глава города Александр Балдакин поручил задействовать технику до ремстроя и городского центра благоустройства. А процедуры по-прежнему руководит управление административно-технического контроля. Машины отвозят на штрафстоянку базы МБУ «Правый берег» на улице Южной, откуда их владельцы могут забрать имущество только при предъявлении документов о праве собственности и возмещении расходов города на эвакуацию и хранение. 18 сентября в 18:30 в Молодежном центре современного искусства состоится перформативная ночная экскурсия по выставке «Шесть историй о городе». Итогу третьей резиденции современного искусства «Мельница X-сфера», представляющая многоголосый портрет Ульяновска через инсталляции, графику и видео от 6 художников. Экскурсовод Павел Солдатов проведет участников сквозь 3 акта путешествия под живую музыку бас-гитариста Никиты Кудряшова. Участники будут слушать 10-минутное аудиопогружение, затем продолжат осмотр экспонатов при свете, а в финале снова окажутся в темноте, чтобы почувствовать историю города на тактильном уровне тела. С 1 марта следующего года в России разрешат свободную продажу гражданских и детских противогазов, сообщается ссылкой на МЧС. Сейчас их легальная реализация запрещена, а товары на онлайн-площадках продаются без сертификатов. После исключения этих средств защиты из списка запрещенных сертифицированные изделия появятся в магазинах и маркетплейсы под контролем государства. Как пишет ТАСС, Россия и Турция обсуждают меры защиты судоходства в Черном море, для чего необходимы механизмы верификации мирного статуса судов. Об этом сообщил посол Российской Федерации в Анкаре Сергей Вершинин. По его словам, напряженность негативно сказывается на прибрежных государствах, логистике и транспорте. Дипломат возложил ответственность за атаки на суда на киевский режим. Японские ученые выяснили, что ежедневное употребление 300 мг холина из яичного желтка значительно улучшает память, внимание и скорость мышления у людей пожилого возраста с жалобами на забывчивость. Эффективность объясняется тем, что в составе фосфолипидов желток хорошо усваивается, преодолевает гематоэнцефалический барьер и участвует в образовании нейромедиатора ацетилхолина, при этом не повышая уровень вредного для сосудов эноксида. Для получения суточной дозы рекомендуется съедать 2 яйца на завтрак всмятку или в виде пашот вместе с овощами. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 34 копейки, евро 97 рублей 76 копеек.
4: Реклама. Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 20 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
5: Прогноз погоды в Ульяновске.
6: Завтра переменная облачность, временами небольшой дождь, ветер северный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 12-14, а днем плюс 15-17.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

0: Это Bruno Mars с песней «I Just Might». Кстати, клип на эту песню номинируется на лучшее видео 26 года. Церемония награждения будет в конце сентября, в последние выходные. И там будет очень много знакомых нам песен. Даже будет интересно посмотреть и послушать. С вами Андрей Королёв. Хорошего вам рабочего вторника. Сегодня 15 сентября. Впереди у нас технология «Рано или поздно».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

Музыка, которую мы любим, это Мануар и певица Энелли 3-2-1 или 3-1. Сегодня 15 сентября отмечается День свободных денег. Это даже не праздник, а больше социальный эксперимент, который лишний раз подчеркивает, что деньги должны работать, не оседать мертвым грузом. Поэтому, если сегодня кто-то вас, может быть, порадует хрустящей купюрой или звонкой монетой, сегодня для этого самый подходящий день. Впереди Modern Talking, Do You Wanna, золотые хиты.

Я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

А чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

я смотрел на утренний туман над речкой или возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут

0: Буквально минут 20 назад рассказывал про церемонию, которая состоится в последние выходные сентября, где будут награждать лучшее музыкальное видео 26-го года. И среди рекордсменов по количеству номинаций там сейчас Мадонна. Вот как раз песню с ее последнего альбома, которая тоже номинирована на лучшее видео 26-го года, Мадонна и Мартин Гаррикс. Песня называется «Bizarre». Обязательно послушайте.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность, временами небольшой дождь, ветер северный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 12-14, а днем плюс 15-17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.
2: А вот сейчас пришло время познакомиться с песнями золотой коллекции. Тройка музыкальных жемчужин, которые прошли буквально сквозь время, нас уже ожидают в этом выпуске. Чарли Пут и Селена Гомес, We Don't Talk Anymore, чуть раньше у нас Эра Амино, а откроют золотую коллекцию Пэтти Райан, You Are My Love.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

в золотой коллекции Чарли Пут и Селена Гомес «We Don't Talk Anymore». С вами Андрей Королёв. Встречаемся мы с вами завтра. Сегодня с пяти с вами Элина Гончарова. А еще у нас впереди инструментальная музыка. И в этот раз послушаем песнь «Окарины».

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра нам пообещали переменную облачность, временами небольшой дождь, ветер северный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14, днем в Ульяновске до плюс 17.
4: Реклама. Окна от Бориса. 653-753.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: глобальный суперхит, который по-своему определил всю поп-музыку десятых. Rolling in the Deep, музыкам, которую мы любим. Меня зовут Элина Гончарова, с удовольствием всех приветствую. Желаю, чтобы рабочий день завершился складным. Оливия Дин, So Easy впереди, и уже вот-вот группа DDT.
1: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

разродилась звезда ливнем, порвала на ольхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью. Зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать.

Золотые хиты и то, что в моде Оливия Дин, So Easy, вещица свежая и располагающая к приятным размышлениям. Хорошего всем нам вечера. Далее здесь Pet Shop Boys, Rent.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: сегодня уже половина шестого. Между прочим, совершенно справедливо мы начинаем посматривать в сторону входной двери офиса. Хорошего всем вечера, пусть рабочий день завершается поскорее. Том Уокер, Live a Light On впереди и Наутилус Помпилиус.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: На завтра нам пообещали переменную облачность, временами небольшой дождь, ветер северный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14, днем в Ульяновске до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Стереоформат эмоций и чувств. Так бывает. Эдвард Майя, Вика Жигулина в нашей золотой коллекции. Лимар и Дарсен Джастис у нас впереди. Еще группа Чайф. И музыка, понятная без слов, уже совсем скоро. Армик Пью Парадайз.
1: Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Телефон рекламной службы 77-10-42.
3: Ульяновск-ФМ.
4: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
5: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Ульяновск FM.
1: Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
2: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
3: До 30 сентября в Ульяновской области через госуслуги, МФЦ и клиническую службу социального фонда принимают заявления на ежегодную семейную выплату для граждан Российской Федерации, родителей, усыновителей, опекунов и попечителей с детьми до 18 лет, чей среднедушевой доход за прошлый год не превышает 23 673 рублей, у которых нет долгов по алиментам или ограничений родительских прав. Отмечается, что самозанятые и ИП без доходов, облагаемых НДФЛ, получить ее не смогут. Размер выплаты составляет разницу между уплаченным за прошлый год НДФЛ и налогом от того же года по ставке 6%. Срок работы значения не имеет. Рассмотрение занимает до 30 рабочих дней, а перечисление средств происходит в течение 5 рабочих дней после одобрения. Справки принимаются по телефону 8 800 100 0001. Сегодня, 15 сентября, в Ульяновске откроется новое подразделение поликлиники номер 4 на улице Героя Российской Федерации Колпакова. В здании предусмотрены отдельные входы для центра лучевой диагностики и пациентов с температурой, а также центральные для терапевтического и профилактических блоков. Это разделит потоки посетителей и сократит время ожидания. Внутри оборудованы просторные коридоры, вместительные зоны ожидания и адаптированная среда для людей с ограниченными возможностями. По просьбам жителей маршрут автобуса номер 28 продлили до новой поликлиники. В Ульяновске возобновилась эвакуация брошенных автомобилей. Глава города Александр Балдакин поручил задействовать технику до Ремстроя и городского центра благоустройства. А процедуры по-прежнему руководит управление административно-технического контроля. Машины отвозят на штрафстоянку базы МБУ «Правый берег» на улице Южной, откуда их владельцы могут забрать имущество только при предъявлении документов о праве собственности и возмещении расходов города на эвакуацию и хранение. Секретарь замглавы Минпромторга Российской Федерации Роман Чекушов на полях Восточно-экономического форума заявил о планах по продвижению товаров союзного государства. На онлайн-площадках их будут выделять в поиске или через отдельную кнопку, а в физических магазинах маркировать и ставить на лучшие места на полках. Кроме того, для поддержки экспорта российского и белорусской продукции министерство предлагает создавать совместные сервисные центры для обслуживания техники, что позволит компаниям сократить расходы при выходе на зарубежные рынки. Российские ученые создали препараты на основе лантаноидов и иттрития. Они снижают количество ВИЧ-1 в 100 тысяч раз, уничтожают вирусы полиомиелита, аденовируса, герпеса, а также ряд бактерий и грибов. Материалы работают как умные барьеры, активно убивают микробы, безопасные для ткани человека, и ускоряют их заживление. Разработку планируют использовать для создания дезинфицирующих средств и раневых повязок нового поколения, применять в медицине, безопасности и СИЗ, для чего готовится получить 3 патента. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 34 копейки, евро 97 рублей 76 копеек.
4: Реклама. Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
5: Прогноз погоды в Ульяновске.
6: На завтра нам пообещали переменную облачность, временами небольшой дождь, ветер северный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14, днем в Ульяновске до плюс 17.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Конечно же, разочарования в жизни случаются, но хочется, чтобы у нас с вами их было как можно меньше, во всяком случае, сегодняшним вечером. Меня зовут Элина Гончарова, здесь музыка, которую мы любим, Кайра, далее Сауа и Газиба.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

Газиба, I Like Chopin. Вечер в компании золотых хитов просто обязан быть приятным золотой осенью. Хорошего отдыха всем, кто уже завершил дела, ну и удачи всем остальным. Из музыки впереди Ева Польна. Je t'aime.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск ФМ.
2: И вот уже половина седьмого на часах в нашей компании. Хорошо, всегда скоро здесь Алекс Уоррен, новинка Fever Dream. А сейчас Анна Романова. И в горячей десятке сегодня мы узнаем, кто же такие смелодоны.
0: Для слушателей старше 12 лет.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Смелодоны – это вымерший род саблезубых кошек, живших в Северной и Южной Америке. Они исчезли около 10 тысяч лет назад, как считается, из-за резких изменений климата и вымирания травоядной мегафауны, особенно мастодонтов и гигантских ленивцев, которые составляли основу их рациона. Сегодня смелодоны, которых мы также называем саблезубыми тиграми. Слово «смелодон» происходит от греческих слов «смиле» – «скальпель» или «обоюдоострый нож» и «одонт», то есть «зуб». Смелодоны имели впечатляющие размеры. Самый крупный вид весил до 400 килограммов и обладал невероятно мощным мускулистым телосложением, больше похожим на медвежье, чем на кошачье. Верхние клыки смелодонов достигали 28 сантиметров в длину и напоминали сабли или мечи. Они выглядывали из пасти даже при закрытом рте. Смелодон мог открывать челюсти на 120 градусов. Сейчас так умеют делать бегемоты и облачные леопарды. А безусловные чемпионы в этом деле – змеи. Они могут открывать пасть на 180 градусов. А вот бегали смелодоны не очень быстро. Как выяснили ученые, у них были очень короткие лопатки. Это значит, что они не могли бегать с высокой скоростью, как современные хищники. Также смелодоны, скорее всего, гораздо меньше, чем современные хищники, полагались на нюх. У них было меньше генов обонятельных рецепторов, чем у обычной домашней кошки. Кроме того, у них было более слабое бинокулярное зрение, необходимое для прыжков по деревьям. Зато были более развиты зоны мозга, отвечающие за слух и координацию лап. Смелодоны имели конкурентов. За той же добычей на Земле охотились фараракосы – птицы ужаса. Это были трехметровые, нелетающие, плотоядные птицы с очень опасными топорообразными клювами. Они были опасны даже для самих смелодонов.

0: другим представителям рода пантер.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра нам пообещали переменную облачность, временами небольшой дождь, ветер северный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14, днем в Ульяновске до плюс 17.
1: Ульяновск FM. Музыкальный пульс города.

0: FM.
1: Меньше слов, больше музыки, когда вечер радует и настроение прекрасное. Впереди нас с вами ждет сборник хитов золотой коллекции в тройке часа «Авентура», «Обсессион», «Джоан Осборн», «One of Us» и в самом начале «Ванесса Паради», «Жюли Текси».
0: Золотая коллекция. Радио Ули.

Много солнца под занавес золотой коллекции «Авентура», «Обсессион». Завершаем рабочий день, настраиваемся на приятный вечер. Скоро с нами «Скорпионс», «Wind of Change» и музыка, понятная без слов, «Кенни Джи», «Силуэт».

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: На завтра нам пообещали переменную облачность, временами небольшой дождь, ветер северный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14, днем в Ульяновске до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

I Will Love Again, романтик дэнс от Лары Фабиан, музыкам, которую мы любим и в компании которой сегодня нам прекрасно отдыхается. Меня зовут Элина Гончарова, а всех с завершением рабочего дня, хорошего вечера, Алок, новинка Dive Into Me впереди и смысловые галлюцинации, первый день осени.

Российский электронщик Алок и американский поп-певец Халид и 125 ударов в минуту хорошей музыки, Dive Into Me, золотые хиты и то, что в моде. В продолжении вечера с нами Рик Астли, Together Forever и Энрике Иглесиас. Всем хорошего отдыха!

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Сентябрьский вечер в компании любимой музыки дарит нам самые замечательные моменты. Крис Ри, Looking for the Summer, Юрий Антонов впереди и The Future X. Сейчас новости из мира моторов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: В России сменился лидер среди новых люксовых автомобилей. Раньше правил бал Rolls-Royce, а сейчас марка Lamborghini. Только за прошлый август наши соотечественники купили 21 итальянскую машину с эмблемой боевого быка. За что ж богатый клиент любит Lamborghini и в первую очередь кроссовер Lamborghini Urus? Это практичность, умноженная на статус. В отличие от классических приземистых спорткаров, на которых в наших широтах далеко не уедешь, Lamborghini Urus хорошо приспособлен к российской реальности. На нем можно одинаково комфортно долететь по трассе до загородного клуба, проехать по заснеженному двору или перемахнуть через трамвайные пути. Владелец получает динамику настоящего спорткара и 100% узнаваемость в потоке. Что касается цены, то только один передний карбон-керамический тормозной диск стоит больше 500 000 рублей. Думаю, дальше можно не продолжать.

больше нечем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: половина девятого на часах в нашей компании. Прекрасно отдыхается и хорошо мечтается. Свежий трек «Дати» – «Take Me There» впереди. Сейчас настало время узнать о том, что звезды пообещали нам на завтра. Встречаем Анну Романову.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, день придется провести в напряженном режиме, возможно, в последний момент отменятся какие-то договоренности. Тельцы, хороший момент для того, чтобы оценить сделанное в последнее время и исправить ошибки. Близнецы, включайте режим повышенной осторожности, возможно, ошибки на ровном месте и травмоопасные ситуации. Раки, день вернет вам точку опоры. Это хороший момент для того, чтобы восстановить какую-нибудь хорошую привычку или завести новую. Львы, день стабилизирующего самоконтроля. Дисциплина поможет справиться с хаосом, в том числе эмоциональным. Девы, возможны приятные сюрпризы и события, поднимающие настроение. Не отказывайтесь от приглашений, если они поступят. Весы. Отличный момент для инвентаризации и внесения правок в ближайшие планы. Возможно, стоит пересмотреть какие-то пункты в ежедневном распорядке. Скорпионы. Может оказаться важным мнение окружающих. Лучше согласиться с чужими предложениями. Это снимет с вас ненужную ответственность. Стрельцы. День завышенных ожиданий и запросов. Под конец дня вас может настигнуть разочарование, которое заставит снизить планку. Козероги, остерегайтесь желания пустить пыль в глаза. За любой праздник или широкий жест придется платить сполна. Водолеи, положительные изменения в окружающей обстановке вернут надежды и вдохновение. Можно приступать к составлению новых планов. Рыбы, могут выявиться критические несовпадения в видении ситуации с вашими партнерами или супругами. Придется начать переговорный процесс.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: На завтра нам пообещали переменную облачность, временами небольшой дождь, ветер северный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14, днем в Ульяновске до плюс 17.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С нами песни о любви и самые красивые баллады в романтическом вечере до полуночи. Lighthouse Family, Dali Run, Сандра и Риана. Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, день придется провести в напряженном режиме. Возможно, в последний момент отменятся какие-то договоренности. Тельцы, хороший момент для того, чтобы оценить сделанное в последнее время и исправить ошибки. Близнецы, включайте режим повышенной осторожности. Возможно, ошибки на ровном месте и травмоопасные ситуации. Раки, день вернет вам точку опоры. Это хороший момент для того, чтобы восстановить какую-нибудь хорошую привычку или завести новую. Львы, день стабилизирующего самоконтроля. Дисциплина поможет справиться с хаосом, в том числе эмоциональным. Девы, возможны приятные сюрпризы и события, поднимающие настроение. Не отказывайтесь от приглашений, если они поступят. Весы. Отличный момент для инвентаризации и внесения правок в ближайшие планы. Возможно, стоит пересмотреть какие-то пункты в ежедневном распорядке. Скорпионы. Может оказаться важным мнение окружающих. Лучше согласиться с чужими предложениями. Это снимет с вас ненужную ответственность. Стрельцы. День завышенных ожиданий и запросов. Под конец дня вас может настигнуть разочарование, которое заставит снизить планку. Козероги, остерегайтесь желания пустить пыль в глаза. За любой праздник или широкий жест придется платить сполна. Водолеи, положительные изменения в окружающей обстановке вернут надежды и вдохновение. Можно приступать к составлению новых планов. Рыбы, могут выявиться критические несовпадения в видении ситуации с вашими партнерами или супругами. Придется начать переговорный процесс.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: На завтра нам пообещали переменную облачность, временами небольшой дождь, ветер северный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14, днем в Ульяновске до плюс 17.
1: Ульяновск FM. Романтический вечер.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра нам пообещали переменную облачность, временами небольшой дождь, ветер северный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14, днем в Ульяновске до плюс 17.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ Радио Ульяновск-ФМ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Возьми меня с собой.
1: Спасибо, что выбрали 104.2.
2: Это Ульяновск FM.
3: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: say so. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.